белу, у влажной коже, у влажной страсти. Немам за никога живет, нити за икога пасти.